0: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: Good evening, you are listening to 5EBI FM, your multicultural radio station. Due to circumstances beyond the control of 5EBI, we are unable to bring you today the Russian youth program. But we are going to continue with some Russian music.

это назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя.

Ха! Есть повод веселиться, ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь

одну на земле половинку твою, но как узнаешь, когда встречаешь? Быть может, это, а может быть, так. Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно.

что если рядом с тобой, то одна на земле половинка твоя, но как узнаешь, когда встречаешь, быть может, это, а может быть, та, ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом.